только вот с нога себя. So if you're lonely, 106.3 дается frequency, пора и кау happy. Everyday, унгу стука ук R&B. Hip-hop love song, пати на медли. Джун индери, батаки гулан и студжанте. Апила на пот, ang mga employee. Para